0: Сътрудницу или позови 0800 100 150. МТС. Твой свет.
1: Теда и радио.
2: Само хитови.